4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

best.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 5 июля 1880 года 23-летний Джордж Бернард Шоу бросает работу клерка в телефонной компании Эдисона, целиком посвящая себя литературе. Много позже он скажет: «Если я сейчас писатель, то вы не должны думать, что я никогда не пытался заработать на жизнь честным трудом. Зная своих коллег по писательской работе, могу сказать, что все, пользуясь терминологией Шоу, когда-то пытались заработать на жизнь честным трудом, не исключая меня самого. Утешает, что этим путем шли и великие люди». Кстати, в этот день, в 1942 году, будущий писатель, также Ян Флеминг, отличником оканчивает разведшколу в Канаде. Впереди отправка на германский фронт. Спустя несколько лет после войны впечатления настолько захлестнут Флеминга, что он создаст самого известного шпиона всех времен и народов, Джеймса Бонда, который, согласно хронологии его почитателей, свою молодость провел в борьбе с нацизмом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс. Публицист, поэт и мотоциклистка. В программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: «Непридуманные истории».
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Хост, Александр Рыжий. Вы слушаете «Непридуманные истории». В прошлом выпуске мы остановились на 1938-м, когда марка AGS вместе со всей Европой начала производить технику для фронта. Отдельно не останавливаться не будем, там есть о чем рассказать, пусть будет отдельным выпуском. После войны конструкторы спортивного отделения AMC решали сразу две задачи. Во-первых, надо было приспособить к новым правилам FIM, запретившим наддув компрессорную двойку. А во-вторых, разработать серийный гоночный мотоцикл для гонщиков-любителей. За вторую задачу взялся Фил Уокер. И, конечно, взял за основу свою схему с приводом верхнего вала цепью. Но значительно ее переработал. Так, для повышения степени сжатия он поставил поршень с выпуклым днищем, а чтобы получить компактную головку цилиндра, уменьшил угол развала клапанов с 90 до 79 градусов и применил шпиличные пружины. Цилиндр и его головка изготовлены из магниевого сплава электрон, для защиты от коррозии его оксидировали, отсюда знаменитое золотое покрытие. Ну и 350-кубовый длиннохонный двигатель развивал 29 лошадей при 6000 оборотов в минуту, разгоняя легкий, всего 135 кг, мотоцикл до 175 км в час. Его ходовая часть тоже была весьма современна по тем временам. Сварная дуплексная рама, передняя телескопическая вилка, задняя маятниковая подвеска с гидроамортизацией, тормоза с большими барабанами из магниевого сплава. Мелкосерийное производство модели под индексом 7R началось в 1948-м, и вскоре она заслужила прозвище «Boy Racer». И потому что 350-кубовый класс в Турист Трофи назывался «Джуниор», и потому что многие молодые гонщики именно на ней начинали свою карьеру. Впрочем, заводские гонщики выступали на этой машине в 350-кубовом классе с завидной стабильностью. В 49-м, 50-м, 51-х годах они выигрывали бронзовые медали в чемпионате мира. В начале 50-х 500-кубовый AGS исчерпал свой потенциал. Руководство концерна решило сделать ставку на 350-кубовую машину. Инженер Айк Хайч разработал для нее уникальную головку цилиндра – трехклапанную и трехвальную. Цепь приводила впускной распредвал, от него цилиндрическими шестернями шел привод на промежуточный вал, а затем коническими шестернями на два выпускных распредвала, расположенных перпендикулярно к впускному. Такая сложная схема позволила расположить клапаны радиально и поднять максимальную мощность до 42 лошадей. Два выпускных и один впускной, потому что тогда быстрая очистка цилиндра считалась важнее хорошего наполнения. Кроме того, Хайч сделал мотор, получивший заводское обозначение 7R3A, менее длинноходным. А глава гоночного департамента Джейк Уильямс спроектировал под него новую ходовую часть на колесах меньшего диаметра и с уникальным бензобаком, огромной под 30 литров емкости, боковыми наплывами, почти закрывающими двигатель. Так Уильямс пытался понизить центр тяжести, правда, пришлось установить бензонасос. В 1954-м заводской гонщик Род Колман выиграл Турист Трофи, его товарищ по команде Дерек Фарренд занял второе место, а по итогам сезона Колман завоевал бронзовую медаль чемпионата мира. Увы, после этого руководство AMC решило выйти из игры, распустив заводскую команду и сохранив лишь производство обычных AGS-7R. Конструкция серийных машин также постоянно совершенствовалась. В 50-х инженеры применили облегченный коленвал, в 52-м ролики для коромысел, через год полностью пересмотрели головку цилиндра, уменьшив развал клапанов с 79 до 70 градусов, ну и применили выпускной клапан с внутренним наполнителем для отвода тепла от тарелки. В 1956-м пересмотрели размерность, сделав ее такой же, как на 7R3A. В итоге, к концу года максимальная мощность серийного мотоцикла выросла до 40,5 лошадей при 7800 оборотах в минуту. Параллельно с 350-кубовой моделью концерна AMC в 1953-м начал серийное производство 500-кубового гоночного мотоцикла с маркой Matchless 645. Эта машина представляла собой сочетание ходовой части AGS-7R с двухцилиндровым двигателем от дорожного мотоцикла, форсированным до 45 лошадей. Но затем Джеку Уильямсу пришла в голову идея применить расточенный до 500 кубиков двигатель 7R, и в 58-м родился Matchless 650. Этот аппарат с мощностью в 52 лошади при 6750 оборотах в минуту разгонялся до 215 км в час и проявил себя серьезным бойцом. В 61-м Йок Кисели выиграл входивший в чемпионат мира Гран-при ЮАР, а в 63-м Алан Шеффилд занял второе место в чемпионате вслед за Майклом Хейлвудом на MV Agusta. Параллельно с шоссейными гоночными аппаратами концерна MC выпускал под марками AJS и Matchless мотоциклы для внедорожных соревнований, мотокросса и многодневки. То были машины на основе серийных дорожных с одинаковыми рамами, моторами типа HV, но в крохотных количествах строили и специальные экземпляры с двигателями и рамами от 7R. На одном из таких уникумов, расточенных до 500 кубиков мотором, швед Билл Нилсон выиграл самый первый чемпионат мира по мотокроссу в 1957-м. Потом он установил этот двигатель в шасси местного шведского производителя Crescent и еще 2 года завоевывал серебряные медали чемпионата. В начале 60-х специально для таких американских гонок, как Daytona 200, где допускаются лишь мотоциклы, построенные на основе серийных дорожных, конструкторы MC стали создавать потрясающие красоты гибрид Matchless G50 CSR. Двигатели, коробка передач от G50, в шасси скрэмблера G80CS, и аппарат был сделан в дорожном исполнении с полным комплектом электрооборудования. Этакие гоночные штучки, как специальный глушитель и карбюратор, значились в списке дополнительного оборудования. Поклонники британского мотопрома до сих пор не могут простить концерну AMC тот факт, что эта машина не выпускалась в сколь-нибудь значимой серии. Дело ограничилось производством партии всего в 25 штук в 62-м году. В 63-м руководство MC объявило о прекращении производства обоих гоночных аппаратов, и AJS 7R, и Matchless G50, но у этих машин оказалась на редкость насыщенная жизнь после смерти. Все оборудование гоночного отделения MC, документацию и права производства выкупил английский гонщик и инженер Колин Силли. К нему перешли и некоторые конструкторы, которые под новым руководством с удовольствием занялись своим любимым делом. Вскоре Силли наладил мелкосерийное производство верхневальных двигателей, предлагая их всем желающим как отдельно, так и в виде комплектного мотоцикла, шасси собственной разработки и не только 4-ступенчатыми, но и 5- и даже 6-ступенчатыми коробками передач. В 71-м он сделал небольшую пробную партию, 10 штук. Это были дорожные мотоциклы Силли Кондор с этим же мотором. Уже в 66-м австралиец Джек Финдли на возрожденном Matchless выиграл бронзовую медаль чемпионата мира в 500-ках. В следующем году гонщики на этих аппаратах оккупировали в итоговом протоколе места с 3 по 5, а самым удачным стал 1968, когда Финдли завоевал серебряную медаль чемпионата, а швейцарец Маршовский – бронзовую. В наши дни AJS 7R и Matchless G50 завсегдатые столь популярных за рубежом ветеранских гонок. На нескольких европейских компаниях занимаются реставрацией этих машин, причем зачастую они исповедуют тотальный подход, типа «Вы приносите клапанную пружину, мы восстанавливаем все остальное». Хорошая британская сталь, а также алюминий и магний, всегда найдут своих поклонников. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Where rock music lives.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А есть прямо женские, вот с грудью, эти, как они?
2: Эти,
1: да, вот эти черепахи
2: нет.
1: Какие.
2: Приехала Альпина сейчас у нашего дистрибьютора.
1: Ну, вот есть вообще под женскую, вот
2: да,
1: эту, как
2: конечно.
1: Сказать? Это,
2: да, вот в частности в Альпине есть, у них бионика называется, вот эта вот черепаха как раз у них есть. Но вот лично на меня она не подошла. Вот, поэтому здесь тоже нужно смотреть,
1: слушай, примерять. Я как выбираю, там подходит, говорит, мне третий номер, мне, пожалуйста,
2: мне по длине рукава не подошла, Александр. У меня защита локтей вот где-то здесь оказалась. Поэтому да, тут все нужно смотреть, индивидуально подбирать. И поскольку мы девочки, мы понимаем, что смотреть, индивидуально подбирать. И поскольку мы девочки,

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой. Полчаса ретро. В эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
3: Блюз на Моторадио.

11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все.

0: Bridal Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Да, ну, итак, чем занимается ваш салон и что он из себя представляет? Немножко расскажи нам вводную такую информацию.
2: Да, в общем-то, всем. Если совсем говорить по простому языку, мы возим мотоциклы со штатов, с Японии, с Европы, иногда что-то с ближайших стран можем найти. В общем, откуда можно привезти, чтобы было интересно. Дальше, естественно, сервис, детейлинг, тюнинг, обслуживание, круглогодичное хранение, что очень круто, именно круглогодичное. Обычно все как-то в рамках зимнего хранения, там, не знаю, с сентября, с октября, там, не знаю, по апрель, май, мы можем хранить даже лет. Ну, к примеру, ты вот хранишь свой мотоцикл на улице, там, не знаю, во дворе, и тебе надо куда-то съездить там, на неделю, на 10 дней, там, не знаю, у тебя летний отпуск, и ты не хочешь, чтобы он там стоял под продуктами, чтобы не сидели какие-то маргиналы на нем, ничего не трогали, ты можешь приехать к нам поставить его там на эту неделю. И это очень удобная опция.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highways.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Моторадио представляет
2: Soundcheck.
3: Новое в рок-музыке.
4: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
3: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Best rock music of the last 7 days.
6: Друзья, мотоциклисты и им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
7: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 5 июля 1880 года 23-летний Джордж Бернард Шоу бросает работу клерка в телефонной компании Эдисона, целиком посвящая себя литературе. Много позже он скажет: «Если я сейчас писатель, то вы не должны думать, что я никогда не пытался заработать на жизнь честным трудом. Зная своих коллег по писательской работе, могу сказать, что все, пользуясь терминологией Шоу, когда-то пытались заработать на жизнь честным трудом, не исключая меня самого. Утешает, что этим путем шли и великие люди». Кстати, в этот день, в 1942 году, будущий писатель, также Ян Флеминг, отличником оканчивает разведшколу в Канаде. Впереди отправка на германский фронт. Спустя несколько лет после войны впечатления настолько захлестнут Флеминга, что он создаст самого известного шпиона всех времен и народов, Джеймса Бонда, который, согласно хронологии его почитателей, свою молодость провел в борьбе с нацизмом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highways.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос, мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому, ну вот хочется все-таки...
2: В правильном русле, раз у них есть деньги за это платить.
1: Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга... проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
4: Best Radio.

0: Моторадио представляет.
1: Сергей Гвардин и школа водительского мастерства GT-Moto Новороссийск в рубрике «Мотодвижение Юга России».
2: Привет всем мотобратьям и мотосестрам. В эфире школа водительского мастерства GT-Moto. И мы, ее бессменные ведущие, Сергей Гвардин и Андрей Псиш. Продолжаем нашу бесконечную рубрику о путешествиях и о правильном и безопасном пилотировании мотоцикла.
3: В прошлой программе мы поговорили с вами о трейл-брейкинге и необходимости его использования при езде по серпантинам. Сегодня же мы немного разберемся с наклоном мотоцикла и тела. Самый простой и безопасный способ поворачивать мотоцикл на малых скоростях – это контрсвешивание. Это когда мотоцикл наклонен, а райдер нет. Для его осуществления вам нужно надавить на подножку со стороны, куда желаете ехать. Произвести небольшое контрруление, но тело оставить перпендикулярным земле. То есть, чем больше наклонен байк, тем сильнее в обратную сторону отклонено ваше тело. Сам смысл способа в уравновешивании между центростремительной и центробежной силами при помощи массы тела и тяги двигателя. Нагрузка на руль при этом минимальна, руки просто лежат на органах управления. При использовании этого способа нужно помнить две вещи. Первое. Подвеска мотоцикла работает тем хуже, чем сильнее наклон мотоцикла. Поэтому тщательно выбирайте траектории движения. Второе. Некоторые мотоциклы крайне ограничены в возможности наклона. В основном это круизеры. Поэтому снижайте скорость прохождения поворотов. Ведь чем ниже скорость, тем меньше нужно наклонять байк.
2: Пришло время поговорить о путешествиях. В этот раз мы хотим познакомить вас с удивительным природным памятником Белая скала, или Ак-Кая. Скалистая гора в Крыму, расположенная близ одноименного поселка в Белогорском районе. Вертикальная скалистая стена белого цвета возвышается над долиной реки Биюк-Карасу. Высота над уровнем моря 325 метров. Перепад высот между долиной и вершиной скалы более 100 метров. Белая скала создана в результате эрозии и выветривания меловых и известняковых песчаников. В верхней части скалы выветривание создало причудливые столбы, гроты, овальные ниши, а в нижней части скалы скапливаются продукты выветривания, различные осыпи, навалы глыб, эрозионные ложбины и тому подобные вещи, по которым очень здорово тренировать навыки эндуро. Местами эрозию сдерживают заросли шиповника и грабинник. С 1981 года это место является памятником природы республиканского значения. Ак-Кая была местом казни в средние века. Бывал на вершине Белой скалы и Богдан Хмельницкий. На его глазах со скалы сбрасывали пленников, чтобы гетман не мешкал с выкупом. В 1777 году здесь находился штаб Суворова. А в 1783 году на плато Белой скалы, собранные князем Потемкиным представители части крымской знати, принесли присягу на верность России. В 1960-70-х годах у северного подножья скалы под навесом Красной крымской палеонтологической экспедицией Института археологии были раскопаны 20 стоянок первобытного человека. В силу своей необычной внешности скала неоднократно попадала на экраны телевизоров. Здесь снимались очень известные фильмы, например, «Человек с бульвара Капуцинов», «Деловые люди», «Мираж», «Чиполлино» и многие другие. Конечно же, такие красоты не могли объехать мимо любителей мотоциклов и квадриков. Сыпучие склоны у подножия горы, извилистые подъемы и красивейшие виды сверху плато облюбовали любители эндуро, турэндуро, квадроциклов и багги. Увлекательный получасовой подъем наверх заканчивается смотровой площадкой и поистине фантастическими видами. А если под конец дня силы вас покинули на ночлег, можно расположиться прямо у подножья Белой скалы в одной из туристических баз. Ну а мы, команда GT Moto, будем готовиться к новым поездкам и новым приключениям. Берегите себя и до встречи на дорогах. Пока-пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Одним из очень известных и считающихся себя умным, который даже пытается на себе изобразить свою умность на голове, человеком. Ну, как ты ему говоришь, что вот у нас лагерь, где вы можете остановиться, где вы можете поставить палатку, там все. А он все тексты пишет: ребята, я знаю, как поставить палатку вне этой зоны, вы пользуетесь инфраструктурой, но не надо платить 1000 рублей. Знаешь, ну как вот такие люди? Я говорю, такие люди будут не welcome на фестивале. Будет у нас скоро организована доска объявлений с фотографиями этих многим очень известных людей. Вот. Кстати, для уважаемых мотоциклистов, в этом году будет изменение. Все, кто жил в палаточных лагере нашем, палаточный лагерь перемещается в другое место. Если тот лагерь был у нас на расстоянии 600 метров за ресторанчиком Чача, то в этом году он будет находиться прямо практически в парке Ленина, в 100 метрах от фестиваля.
2: Совсем близко.
1: Совсем, да? Еще
2: близко. То есть встал, проснулся.
1: И ты уже на поляне.
2: Ты уже, ага, да. Понял, да.
1: Это территория военного музея, музея Северных войн, который занимает северную часть парка Ленина и выходит на Крепостную улицу, практически прямо напротив собора. Очень удобно, пожалуйста, закрытый забор, более высокая безопасность, каждый сможет посетить офигенный музей, там же будет находиться для желающих охраняемая парковка платная, которую очень многие просили, очень многие люди не хотят, чтобы их мотоциклы трогали, на них сидели или чтобы с ними получилось.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите. Мото Радио. Рок-музыка для байкеров.

0: Дорогие друзья, у микрофона Давид Голощёкин, и я рад пригласить вас на петербургский джазовый фестиваль «Свинг белой ночи», который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: «Мото Москва» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
2: Классика. Your lifestyle.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Само собой, мужчины у нас одеваются тоже, и что классно, что они такие, о!
2: В смысле, в женское?
1: И в том числе.
2: Ну, это радиостанция.
1: Да, они приезжают и своих двоечек одевают. Вот, и недавно тоже молодой человек приехал, на имисе вот познакомились благодаря вам, да, приехал, свою девушку одел там тоже, потому что сразу решена головная боль, где одеть. Он ее нам скинул, сам пошел пить кофе, вот, и мы с ней там ходили, все подбирали.
2: Слушайте, а правда существует вот этот вот фактор, что когда байкерица приезжает в магазин, где сплошные грубые мужики, и там пытаются что-то себе подобрать, и вот есть вот этот вот элемент, ну, не смущения, но как-то вот, а когда к вам, и когда это все женский персонал, совсем другое дело.
1: Знаете, здесь даже вопрос не в смущении, а в том, что мужчина банально не знает, что нужно женщине. Есть свои особенности фигуры, есть особенности здоровья, да, и как бы, плюс как бы, ну, ты смотришь на девушку, понимаешь, что ей потенциально может подойти, да, то есть, ну, некоторые ко мне приходят, я понимаю, что, ну, джинсы я им даже рекомендовать не буду. Ну, в силу, там, фигуры, например. Вот. Или каким-то девчонкам я понимаю, что девчонка высокая, да, там нужен определенный карман для защиты. То есть, ну, я это все объясняю, рассказываю. Так делают вообще прям сильно не везде. Поэтому девчонкам, конечно, комфортно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: дорогие мотоциклисты! Приглашаем вас на 6-й мотофестиваль Baltic Rally с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дозденко. Мотоклуба «Дом». Титульный спонсор «Спейси Парк». Категория 6+.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно. Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах. Rock Radio. Radio Station. Санкт-Петербург.

Yeah.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская Басмача.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Вячеслава Балакишеева-Басмача и беседуем с ним самим соответственно. Слава, привет.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
4: Время путешествий, лето в самом разгаре, жарко и так далее. И хотелось бы вот о чем тебя попросить, ну, проинструктировать, что ли, мотоциклистов-путешественников, которые отправились или собираются отправиться в путь. Вот есть поверье среди путешественников, что некоторые вещи, сломавшиеся в пути, они могут починить сами. Наверное, кто-то сам это и умудрялся делать. Ну, предположим, там подтяжка, не знаю, цепи или ремня, или там замена его в пути, или какие-то там тормозные дела, или там тросик сцепления там как-то подтянуть, или там, я не знаю, свечку поменять на первую попавшуюся, и так далее, и так далее, и так далее. Если можно, небольшую инструкцию, что можно делать самому, какие могут быть последствия и так далее, в общем, твои рекомендации. Прошу.
5: Ну, давай мы сначала, наверное, тогда разделим на два раздела вот этот разговор. Первый раздел это будет «Проверяй», а второй раздел это будет «Починяй». Раздел номер один очень важный – «Проверяй». То есть проверяй давление в колесах. Да, там переднее колесо почти всегда 2,4, заднее почти всегда 2,8. То есть чуть-чуть перекачанные колеса, типа на десяточку, но на 0,1. Это скорее плюс, чем минус. При попадании в ямы с острыми краями покрышка как бы не сложится и не помнешь диск. То есть, ну, как бы меньше шансов повредить диск. Да, там она стирается чуть побыстрее, чуть-чуть, но как бы чуть пожестче едет. Но как бы с этим можно мириться. Как бы это мое мнение такое. Второй обязательный момент, который надо проверять, будучи в поездках или не будучи в поездках, вот, это чтобы было моторное масло в двигателе. Вот, моторное масло в двигателе проверяется на горячую после поездки, пока мотоцикл, ну, вот он только приехал, мы его поставили на боковую подножечку, заглушили, вытащили щуп, протерли салфеточкой, вставили обратно, протерли салфеткой щуп, щуп протерли чистый, вставили, вынули, он грязный, там масло видно хорошо. Не наливайте никогда на максимальный уровень. Как бы это тоже момент, который приведет к тому, что больше масла будет выбрасываться в воздушный фильтр через вентиляцию. Как бы, ну, оно там не надо. То есть, вот, грубо говоря, до минимума не дошло или около минимума, и ладно. Вот. Это, в принципе, хорошая история. Дальше очень хорошо влияет наличие нашей присадки Engine Life, вот, керамической, в моторном масле на экономику, на угар масла, то есть, ну, она реально крутая, она замечательная. Я рекомендую ее всем, причем совершенно сознательно и ответственно, потому что я сам проверял, как она работает на Династенде. Она работает офигенно. Вот. То есть для длительных путешествий это тоже хороший лайфхак. Насыпать в мотор баночку 100-граммовую присадки перед поездкой, и она там весь этот вояж будет работать на вас, защищать мотор и как бы приносить всякие положительные моменты. Ну, как бы плюс-минус, наверное, это то, что надо проверять, да, то есть там, условно говоря, ну, понятно, мы можем с фонариком посмотреть толщину фрикционной части тормозных колодок, они тоже видны вдоль диска, если посмотреть солнечным лучиком, в этом смысле световым лучиком, и мы видим, что там типа толщина колодки 1.5 миллиметра или меньше, это значит, его надо колодки менять. То есть, ну, если вы собираетесь куда-то ехать. Если вы собираетесь куда-то доехать, может быть, их и хватит. Но как бы прикол в том, что мы видим только одну сторону колодки, вторая сторона колодки, второй торец ее прячется в суппорте, и там может толщина быть меньше, чем мы видим с лицевой стороны. То есть как бы это надо иметь в виду. Далее, ну, как бы холостой ход на ручке сцепления, это, наверное, больше относится к мотоциклам с тросиковым сцеплением, где этот самый холостой ход можно отрегулировать, потому что в гидравлике там конструкция системы выжима такая, что она выбирает все холостые хода сама, и как бы изменить положение ручки или момент схватывания без замены рабочего цилиндра сцепления невозможно. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что существуют тюнинговые цилиндры сцепления рабочие немножко большего объема, и у нас момент разлепления дисков происходит чуть-чуть позже, потому что больший объем тормозухи надо вкачать в рабочую полость рабочего цилиндра. Вот. Кто не понял, ну и ладно. Вот. Теперь, значит, наверное, стоит... мы не договорили про регулировку тросика сцепления. Значит, тросик сцепления должен быть отрегулирован так, чтобы у вас краешек ручки сцепления, не за который вы беретесь, а который к кронштейну, как бы в кронштейне прячется, да, то есть вот он должен где-то на миллиметрик иметь свободный ход. Что такое свободный ход? Вы его нажали, отпустили, и пальчиком можете додавить обратно на миллиметрик. То есть вот как бы это значит, что натяжки тросика нету, и у вас есть свободный ход, и все безопасно.
4: А вот для чего этот свободный ход, по логике ведь непонятно?
5: Слушай, при изменении температуры там что-то куда-то изменяется по длине, там зазоры выбираются, и как бы и трам-пам-пам. Соответственно, дальше мы приходим к ситуации про починямбу. Что там, допустим, у нас случается на дороге? Там, на дороге может, допустим, оказаться, что сцепление отрегулировано не так. На дороге может подшипник, допустим, загудеть или развалиться колесный. Кстати, очень частая история. На дороге может прослапнуть или перед выездом может быть упущен момент натяжки ремня. Да, там. Вот. Вот эти вещи.
4: А почему это важно? Ну, болтается чуть-чуть, и что?
5: Ну, по большому счету, это не страшно, пока он не начинает перескакивать по зубьям. А вот если он начал перескакивать по зубьям, это плохо, потому что зубья будут отрываться. Uh-huh. Вот. И поэтому лучше держать как бы натяжку ремня вполне себе как бы, разумным образом. А как ее проверить? А проверить ее элементарно. Вот у вас мотоцикл на боковой подножке стоит, вы берете какой-то палец своей руки, допустим, указательный, и в нижнюю ветку ремня сильно упираетесь вверх. То есть пытаетесь ее продвинуть наверх. Если у вас там, условно говоря, на сантиметрик, сильно напрягаясь, вы продавливаете ремень, то значит и хорошо. Если у вас не получилось продавить, может быть, конечно, палец слабый, но мы берем среднестатистический палец нормальный.
4: Среднего байкера.
5: Да, среднего байкера, как бы тренированный. То, значит, возможно, ремень у вас перетянут. Если у вас получилось продавить больше существенно, значит, ремень слабый.
4: И то плохо, да?
5: И то как бы нехорошо. Чуть перетянутый, наверное, менее страшно, немного менее страшно, чем недотянутый.
4: А вот эти легенды, вот тут у меня были девушки на эфире, байкерицы, типа девушки-механики, они говорят, что мы это в дороге можем сделать. А на самом деле мне представляется какая-то очень сильно затянутая гайка, которую там специальными только, наверное, какими-то головками можно открутить. Вообще это как делается?
5: Слушай, в большинстве случаев это большой ключ на 36, которого
4: нет.
5: Как правило, в мотоцикле нет, но который, возможно, есть в ближайшем каком-нибудь грузовом или автосервисе или еще чего-нибудь. Но прикол в том, что надо со второй стороны гайку держать, чтобы она не ушла, потому что...
4: Два ключа,
5: да. То есть нужно делать с помощником или со струбциной, с упорной. Вот. И как бы затягивать нужно, соответственно, придерживаясь другой стороны, чтобы не изменилось положение там эксцентриков или там чего-то еще. Вот. В принципе, это все делается довольно несложно.
4: Без динамометрического ключа ничего страшного?
5: Ничего. Как бы больше половины страны как бы не имеет динамометрических ключей под рукой, либо ленится ими пользоваться. И все у них хорошо. И мы, кстати, в этой половине присутствуем. Вот. И, соответственно, как бы у нас вопрос натяжки ремня сейчас уже становится практически освещенным. Вот. Дальше у нас возникает вопрос состояния колесных подшипников. Вот. Если вы едете, вам кажется, что у вас что-то шумит, грохочет и трам-пам-пам, вот, то, наверное, есть смысл вывесить колесо какое-то, да, там, которое это самое издает эти звуки, попытаться его провернуть просто и послушать, что происходит. Как правило, всегда грохот подшипников, шумы, да, они как громкий шум такой, он слышен при вращении колеса. Это говорит о том, что с подшипниками не все хорошо, и может быть, имеет смысл иметь в кофре комплект подшипников на одно колесо в запасе.
4: А сколько может проехать подшипник, который начал шуметь? Или тоже по-разному?
5: Слушай, по-разному. Он может проехать. Просто в части мотоциклов используются дюймовые подшипники, в части используются метрические, в части используются метрический подшипник и АБС-ный подшипник. И как бы если метрический обычный, его там, условно говоря, несложно найти. Это там что-то 25 на 52 на 12, что ли, подшипник. То АБС-ный как бы найти немножко сложнее. Поэтому как бы хорошо иметь, они много места не занимают, а как бы где-нибудь на дне кофра пусть валяется.
4: Да. А если совсем разрушился, то чем это грозит? Будет колесо крутиться? Ну, пускай, ну и со скрипом, и фиг с ним. Главное, чтобы ехал.
5: Ну, сожрет, во-первых, посадочную под второй подшипник, потому что как бы когда у нас два подшипника разнесены на 20 сантиметров, у нас колесо не подламывается. А представим себе, что один из подшипников испортился, и все держится на подшипнике, который консольно держит колесо, да, и получается мы придавливаем колесо, и разжевывается посадочная поверхность как бы вот этого целого подшипника. Это плохо. Скажу еще, что если у вас стоят дюймовые подшипники либо трехчетвертные, то как бы они ходят на порядок дольше, чем метрические вот эти 25 на 52 на 12. Почему? Потому что у них стоит 4 пыльника, а у как бы этого всего 2. То есть как бы меньше грязи попадает, дольше работает. Вот. Значит, про подшипники тоже мы поговорили, и мы приходим к тросику сцепления, допустим, да. Тросик сцепления, по сути, вещь довольно тривиальная и простая, никто там особо не боится его регулировать, а может быть и напрасно. Почему? Потому что если какой-то не в меру оптимистичный товарищ совсем убрал люфт на тросе сцепления, то это грозит владельцу необходимостью замены пакета дисков сцепления, который сам по себе стоит довольно приличных денег, там около 30 тысяч рублей, плюс работу возьмут там 1015 как минимум. Дурни хотят добиться минимального либо нулевого люфта на ручке сцепления, типа, чтобы легче ловилась нейтраль там и прочее, но как бы нейтраль-то нейтралью, а как бы вот ее можно поискать еще пока мотоцикл не остановился, и ты подкатываешься медленно. Обычно нейтраль элементарно на ходу ловится. Вот. А вот если у вас, допустим, пережаты диски, и они постоянно проскальзывают, то у вас как бы может быть целый букет неприятностей. Начиная от сгоревшего сцепления и кончая перегревом масла в первичке, разрушением цепи, самонатяжителя цепи первички и там вплоть до генератора. Вот. И поэтому как бы никогда не надо переусердствовать.
4: Ну, а можно сказать, что сцепление мотоцикла, оно очень, ну как сказать, очень тонко настраиваемая вещь. Потому что многие, как автомобилисты, знают, вот есть там корзина сцепления, да, там вот эти вот лепестки, там такой ход большой такой, вот, и там игра в миллиметры, ну, она такая, по-моему, никто не занимается, а на мотоцикле все говорят именно вот о очень тонкой настройке. Получается, что вся вот эта конструкция, все эти диски сцепления, все это, ну, очень такое близко к друг другу расположенное, что ли?
5: Ну, в мотоцикле ощущение меньше все детали, как правило, чем в автомобилях, и как бы вот все, то есть мы там педалью сцепление оперируем в автомобиле там сантиметров на 15, на 20, наверное, да? А ручечка сцепления у нас ходит, вытаскивая и отпуская обратно тросик, миллиметров на 10 всего. То есть получается, что эти 10 миллиметров, они должны разлеплять полностью сцепление, давать ему обратно, значит, собраться. Соответственно, на что нужно обратить внимание и чего ни в коем случае не делать. Значит, прежде всего нужно, когда вот у вас возникло сомнение по поводу, значит, того, что сцепление проскальзывает или что-то происходит не так, значит, нужно сделать две вещи. Первое – это полностью укоротить трос сцепления, чтобы на ручке появился избыточный холостой ход, как бы оно почти не выжималось, а потом открутить левую крышку первички и отрегулировать шток регулировочный выжима сцепления. Как регулируется сцепление? Мы расконтриваем гаечку, да, то есть у нас шток, значит, под внутренний шестигранник мы можем крутить, мы его закручиваем вовнутрь мотора, причем крутим так, чтобы прилагать силу к шестиграннику, к его короткому плечу, не к широкому, а к короткому по-всякому, чтобы усилия на пальцах, ну, чтобы пальцем было тяжело крутить. Условно говоря, вот мы в определенный момент уперлись, все, дальше пальцами мы не можем закрутить. В этот момент, значит, мы понажимали ручку сцепления, чтобы шарики выставились как надо, вот, и попробовали еще провернуть. Вот он чуть-чуть провернулся и уперся, да. После чего мы берем, откручиваем где-то на пол оборота этот шток, да, и контрим его гаечкой.
4: То есть фиксируем, закрепляем, как бы, да?
5: Да, отведя шток на пол оборота. Проверяем пальцами, чтобы эта планшайба, куда он вкручен, ну, деталька, с этим штоком пальцами она сболталась, да, то есть она болтается, не натянута. И только после этого мы регулируем свободный ход на тросике, оставляя тот самый миллиметр или два
6: в углу. Уже в ручке.
5: Да, уже в ручке. То есть у нас получается, что у нас шток не пережат. То есть он... Ну, да, может же быть ситуация, когда какой-то идиот шток закрутил так, что он всегда поджимает диски, да, а тросик ты сделал свободным, но штоком затянуто. Да. Вот, и здесь получается...
4: То есть и ты не понимаешь, что происходит, да?
5: Да, верно. И ты не понимаешь, что происходит. Да. А здесь получается, ты убедился в том, что шток не затягивает ничего, что на нем люфт есть, то есть свободный ход есть, и после этого ты регулируешь тросиком свободный ход на ручке. И когда у тебя свободный ход на ручке, там, миллиметр-два остается, все начинает работать так, как должно работать весело и счастливо. И мотоцикл, даже если у него до этого пробуксовывало сцепление, но не критично, на нем, как правило, можно еще спокойно доехать куда-то, не меняя этого самого сцепления, если оно не сгорело в конец.
4: Слава, ну а что бы ты порекомендовал людям, которые приехали, например, из путешествия, доехали своим путем, но сказали, что-то мне вот там, вот это мне там такое почудилось в дороге, вот здесь мне вроде как... То есть есть ли смысл заехать в мастерскую профилактически?
5: Ну, если есть какие-то ощущения, что этот мир работает не так, то, конечно, надо убедиться в том, что ощущения либо правдивы, либо неправдивы. Вот, и посмотреть, что как бы происходит и как. Это, ну, лучше сделать сразу, потому что есть какие-то неисправности, которые могут вызревать в более дорогостоящие ремонты. И как бы никакого смысла, скажем так, ухудшать ситуацию нету. Поэтому однозначно да, надо заехать, скажем, задать вопросы мастеру и как бы, чтобы он на них ответил.
4: А перед путешествием?
5: А это сам Бог велел.
4: Ну что, Слава, спасибо большое тебе за советы. Надеемся, что ни у кого ничего не случится. Ну а если случится, тогда понадобится.
5: Ну да, как бы лучше, скажем так, иметь понимание того, что происходит, но не воспользоваться, чем наоборот.
4: Спасибо большое, до новых встреч.
5: Всего хорошего, услышимся снова.
0: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 5 июля 1880 года 23-летний Джордж Бернард Шоу бросает работу клерка в телефонной компании Эдисона, целиком посвящая себя литературе. Много позже он скажет: «Если я сейчас писатель, то вы не должны думать, что я никогда не пытался заработать на жизнь честным трудом. Зная своих коллег по писательской работе, могу сказать, что все, пользуясь терминологией Шоу, когда-то пытались заработать на жизнь честным трудом, не исключая меня самого. Утешает, что этим путем шли и великие люди». Кстати, в этот день, в 1942 году, будущий писатель, также Ян Флеминг, отличником оканчивает разведшколу в Канаде. Впереди отправка на германский фронт. Спустя несколько лет после войны впечатления настолько захлестнут Флеминга, что он создаст самого известного шпиона всех времен и народов, Джеймса Бонда, который, согласно хронологии его почитателей, свою молодость провел в борьбе с нацизмом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так
2: сказать... Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент. Да, у нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: Настроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: Моторадио.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: А о салоне из себя представляет? Там же надо к вам подняться немножко, да?
2: Мы сегодня тестово запустили лифт. Хоть мы находимся на втором этаже, но тестово он уже вот сейчас вот начал кататься. Я думаю, наверное, в ближайшие там месяц он уже будет полноценно работать. И для всех ленивых подняться просто на второй этаж можно подняться.
1: Слушай, ну вы имеете в виду лифт не для людей?
2: Для людей. Обычный лифт, вот там, помнишь, есть лестница, а можно на лифте.
1: Хорошо, да. Итак, что сейчас выставлено у тебя? Я у тебя один раз был, но это был, может, год назад, там, когда? Нет, наверное, не с год, с полгода. И прям, ну, несколько очень красивых байков там стоит. Уже сменилась картинка?
2: Конечно, у нас, наверное, с прошлого года, может, все-таки две только осталось. Долгостоящих, так сказать.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Моторадио. The cure for the blues.

0: Форт Мануфактуринг, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Твой стиль.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: А у нас бывают случаи очень разные. Мы привлекаем кого-то других, не хватает людей. Люди на посту человек должен стоять 5 часов. Представляешь, ему дается час отдыха. В эти 5 часов он отвечает через каждые 15 минут по рации. Приглашаешь людей. Ой, я устал. И я ушел. Я служил в роте охраны. Я как это уйти с поста, понимаешь?
2: Ну, если устал.
1: Ну, я устал, говорит. Вот, солнышко светило. Ты пришел, деньги хочешь получать, а работать не хочешь. И таких моментов, понимаешь, мы подменяем куда-то туда, что-то вот происходит, чтобы люди этого не видели.
2: А вообще, какие бывают ситуации? Может, пара-тройка историй?
1: Да вот была ситуация, у нас там пивники продавали пиво до того, как у нас появился партнер «Балтика». Оказывается, кеги бывают железные,
2: так.
1: А бывают кеги пластиковые.
2: Так.
1: О чем я особо не знал.
2: А какая разница?
1: Да? А какая разница? Оказалась разница, что пластмассовые кеги взрываются.
2: В смысле?
1: В прямом смысле. А. Не вдруг, а человек по неопытности, по усталости берет, а в этих кегах специфика. У них подача газа или чего-то там закрывается в другую сторону. Не по часовой стрелке, наоборот.
2: Ага.
1: И когда женщина берет, там закрывает себя, она открывает, оказывается. И это кега пластиковая. Знаете, наполняется. Да если железная выдержит, наверное, все что угодно. И не было прецедентов, чтобы железные кеги взрывались. А пластиковая. И представляешь, когда во время фестиваля у тебя взрыв в середине мероприятия.
2: Ты весь в пиве.
1: То, что там кто-то в пиве, там плевать. Главное, что охрана губернатора, все кругом. Ну, взрыв, понимаешь?
2: Хлопок.
1: Да. Хлопок. Поэтому на самом деле вот такие были случаи.
0: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
3: Моторадио. Colors of Rock. Your lifestyle.

0: Среда джаза в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера. Classic Rock Station. We wouldn't remember.

0: хорошего настроения.
1: Это был мужчина среднего роста, крепкого телосложения, с широким лицом, рыжими усами и в маске.
2: Вы знаете, инспектор, настолько неопределенные приметы. Они подойдут кому угодно. Скажем, Ватсон.
3: Моторадио представляет.
4: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. И это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, пока у меня такая некая пауза получилась в мотособытиях, то есть мотоцикл, слава богу, все с ним замечательно, радует меня бесконечно. Вот, и, конечно, я морально уже готовлюсь к предстоящему фестивалю «Балтик Ралли», который у нас пройдет в Выборге, как все знают, с 23 по 26 июля, уже очень скоро. Практически жилья не осталось никакого уже, если бронировать там через Авито или суточно доступного, ну... Люди засуетились. Мой совет – обратитесь к организаторам официальным «Балтик Ралли», потому что у них на странице, на сайте, в интернете есть контакты людей, которые размещаются, которые занимаются размещением, и, возможно, они вам что-то подберут. Ну, не забывайте, что будет все-таки палаточный лагерь. Достаточно бюджетно он стоит. Там убирают, охраняют, все хорошо. Вот, я-то лично собираюсь поехать на мотоцикле в какой-то веке на Балтик Ралли, принять участие в парадах, покататься, пообщаться и провести, и подвести итоги литературного конкурса. Друзья, давайте не забывать в нем участвовать. Поэма о Балтик Ралли. Ничего сложного, просто берете и выражаете свои эмоции в стихах. Обязательно должны быть слова «Мотофестиваль», «Балтик Ралли» и «Выборг», а дальше уже ваша фантазия. Честно говоря, прислали несколько красивых произведений уже. В общем-то, есть претенденты на реальную победу, но, кто знает, еще до 7 июля время осталось, и, может быть, какое-то супер самое-самое стихотворение еще пришлют. Поэтому, пожалуйста, пишите стихи, присылайте их мне на почту. Все подробности у меня на странице «Алена Рубинс». Присылайте мне на почту стихи, ну или пишите мне в личку, я вам скажу, на какой электронный адрес их отправить. Это, опять же, ну не реклама это была, а просто наш друг, наш фестиваль «Балтик Ралли», который мы все очень сильно любим. А сегодня у меня такая тема, да ни о чем, в принципе, мне подсказала эту идею Алина Артамонова, замечательная мотоциклистка, замечательная женщина, которая занимается общественным объединением «СКИФ», которые делают добрые дела и которые ездят в детские дома, которые занимаются донорством. Тоже, опять же, не реклама, потому что это абсолютно благотворительная история. Ой, все подробности, опять же, у Алины на страничке Артамонова. Так вот, Алина мне... рассказала мне случай, что один из мотоциклистов просто подходил к ней, там чуть ли не трогал ее за ресницы, вот это вот какое-то понебратство, которое очень неприятное. Я на самом деле начала вспоминать и поняла, что да, в моей мото-жизни тоже было очень много такого, что люди совершенно мне незнакомые или знакомые очень сильно шапошно могут подойти, ну, как бы обнять, ладно, то есть если человек хочет тебя обнять, в принципе, искренне, это приятно. То есть я, когда вижу своих знакомых, когда я там в какой-то веке приезжаю на какую-нибудь стрелку или на какое-нибудь мотособытие, я всегда рада обнять своих друзей, знакомых и приятелей, как бы это прикольно. Но когда кто-то пытается там потрогать твою экипировку, потрогать твой мотоцикл без твоего разрешения, прикоснуться к тебе, к твоим волосам, еще что-нибудь абсолютно по-понебратски, мне это не нравится. То есть да, считается, что мотоциклисты все, они братья и сестры, но, ребят, есть какие-то определенные границы. То есть, ну... Понятно, что, например, в моточатиках заведено, ну, как-то так принято, что когда новый человек заходит в моточатик, ему все говорят: «А, привет, привет, там, как дела?» И сразу какое-то вот на «ты» происходит общение. То есть, в принципе, долго выкать не принято, ну, может быть, там только поначалу кто-то там на «вы» кого-то называет, потом, как бы, да, все. Но это в любом обществе, я думаю, что в любом чатике там каких-нибудь велосипедистов, теннисистов, там, не знаю, моноколесников, все то же самое абсолютно, потому что такое... молодежное, несмотря на возраст людей, общение легкое. Ну, вот я считаю, что да, нужно соблюдать какие-то границы, потому что у каждого человека есть так называемая зона комфорта. И не всегда ему приятно, когда к нему подходит слишком близко, когда ему начинают говорить прямо лицо в лицо, то есть ты чувствуешь дыхание этого человека, не всегда свежее. И вот опять же, вот руки. Руки не нужно к девушкам распускать. Я считаю, что подойти и обнять меня может только какой-то мой знакомый человек, которого я действительно знаю, с которым я общалась. И если ко мне подойдет человек незнакомый, вообще незнакомый, неважно, пусть он мотоциклист, там, мотокуртки, мотоэкипе будет меня обнимать, я, наверное, этого не пойму, друзья. То же самое в общении. Если вы общаетесь в чатиках, каких-то форумах мото и так далее, соблюдайте, пожалуйста, тоже личные границы. Не нужно переходить на личности, не нужно писать, а что ты там мужика себе найти не можешь. И вот такое хамство, совершенно не зная о человеке ничего. Вот, осуждать его мотоцикл в каких-то грубых выражениях. То есть, ну, это путь в неуважаемые личности, которые периодически вылетают из всяких чатиков, которые периодически становятся неприятными персонами, а потом эти люди удивляются, говорят, а чего вот никто со мной не здоровается? А почему меня там удалили из какого-то чата? А почему меня не позвали на фестиваль? Почему меня не позвали на какой-то прохват? А потому что? Потому что ты не соблюдаешь личные границы и в интернете, и лично при общении. Поэтому все-таки должна быть какая-то мотоэтика, я считаю, потому что наличие мотоцикла и мотошлема не делает тебя сразу автоматически чьим-то братом или сестрой. А это все равно чужие тебе люди, взрослые люди, которых нужно уважать. Ну, вот такая вот у меня какая-то полемика вышла, пока я собираюсь с духом, чтобы ехать на Балтик-ралли, и прикидываю, какие еще события будут в моем мотокалендаре. Но могу уже сказать, что это будет в сентябре поездка One Ride с легендарным индийским брендом. Вот. И что-то еще. Конечно, Питер Мотофест, наверное, планирую посетить. Это будет новое мероприятие, которое пройдет, если я не ошибаюсь, в самом конце июля, в начале августа, по-моему, с 30 июля, что ли, по 1-2 августа. Мероприятие новое, масштабное, московское. И, честно говоря, немножко мне обидно, потому что пытались со мной связаться организаторы, рассматривая меня на один день в качестве ведущей, я бы с удовольствием, в принципе, это сделала. Может, я цену большую назвала, может, кого-то другого нашли более профессионального, я не знаю. Но если вы меня слышите, то я все еще свободна, я все еще готова вам немного провести мероприятие, хотя бы частично. Ну и напоследок стихотворение как раз вот про такие вот нарушения границ, которые, правда, иногда бывают приятными, но и это не про мотоциклистов. На пляже знакомства молниеносны. Из Питера, Томска и Воркуты они за бутылочкой пива сносного за пару минут переходят на «ты». Ха, а у нас сейчас минус 20, да и у нас еще снег лежит. Сейчас отдохнут и в закат целоваться. Что время терять? Оно быстро бежит. Они пару раз-то переглянулись, а он уже сел на ее лежак. В жизни обычной они бы разминулись, ведь он для нее просто чужак. Да и она ему чужая. А дома жена, старшая, но ведь своя ж. А завтра он скажет, ну все, уезжаю. А она снова пойдет на пляж. Вот так под шум волн и под звон стаканов в экстазе сливаются города и калейдоскопы курортных романов, вечны, как солнце, песок и вода. Да, вы заметили, друзья, что я не сказала ни слова про бензин, потому что я не хочу талдычить о том, о чем говорят все остальные. Давайте будем оптимистами, давайте верить в хорошее, и все у нас получится, и наши поездки продолжатся. Ну, на сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах. Слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
0: Запутанная история.
2: Как это верно, Ватс?
5: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 5 июля 1880 года 23-летний Джордж Бернард Шоу бросает работу клерка в телефонной компании Эдисона, целиком посвящая себя литературе. Много позже он скажет: «Если я сейчас писатель, то вы не должны думать, что я никогда не пытался заработать на жизнь честным трудом. Зная своих коллег по писательской работе, могу сказать, что все, пользуясь терминологией Шоу, когда-то пытались заработать на жизнь честным трудом, не исключая меня самого. Утешает, что этим путем шли и великие люди». Кстати, в этот день, в 1942 году, будущий писатель, также Ян Флеминг, отличником оканчивает разведшколу в Канаде. Впереди отправка на германский фронт. Спустя несколько лет после войны впечатления настолько захлестнут Флеминга, что он создаст самого известного шпиона всех времен и народов, Джеймса Бонда, который, согласно хронологии его почитателей, свою молодость провел в борьбе с нацизмом. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио, rocking you from St. Petersburg.

0: целой ночи, который пройдет со 2 по 5 июля. На нашей сцене выступят звезды российского джаза, молодые таланты и, конечно же, специальные гости. 5 июля в 12 часов дня гала-концерт у Михайловского замка. Вход свободный. С нетерпением жду встречи с вами.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Вы слушаете Моторадио.
4: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключиться обратно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное.
6: Блюз на Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Сегодня... А вот угадайте, что будет сегодня? Сегодня я пошел на то, на что собирался пойти уже очень давно. Давняя задумка. И знаете, не моя задумка, многим людям сие приходило на ум. На ум оно многим людям приходило, начиная примерно с 81 года, а уж с 84-го, так и вообще. Многие этого хотели, некоторые даже это сделали. Но делали это в режиме таком как бы живом. А мне захотелось сделать это в режиме студийном. Говорю загадками. О чем я говорю? Как только вышла пластинка Джона Леннона «Double Fantasy» осенью 80-го года, и как только спустя несколько лет вышла пластинка «Milk and Honey», вот эта пластинка окончательно подтвердила людей в том убеждении, вернее, их убеждение подтвердило, укрепило их в мнении, что было бы здорово взять и из этих двух пластинок сделать одну пластинку Джона Леннона. Но потому что все песни записаны в 80-м году, хоть «Milk and Honey» и вышел позднее, но уже, да, после смерти Йоко скомпилировала, все знают. И передачу мы посвящали этому, все известно. Так вот, песни все были записаны в 80-м году за одну, в общем, вот эту рекорд-сессию. Вернее, песни, которые были на «Milk and Honey», они не были толком записаны, они были наиграны, скажем так, репетиционно. А потом уже студийные их как могли доработали. Но некоторые, в общем, и не очень хорошо доработали. К чему я? Так вот, у народа населения давно витала эта идея. Вот сделать из этого один альбом. Поклонники Йоко Оно, наверняка есть такие в мире, скажут: святотатство сие, как можно выкидывать Йоку из двух последних альбомов Джона Леннона. Не поклонники Йоко Оно скажут: ну слава тебе богу, японский, наконец-то, вот мы сделаем это. Не буду вдаваться вот в эти самые рассуждения, подробности. Я уже свое мнение достаточно развернуто высказывал в адрес и Йоко, и Джона, и их отношений, и причастности одного ко второму, и событий, связанных с 74-м годом, с потерянным уикендом. В общем, все это мы очень долго и подробно с вами обсуждали. В общем, все карты уже, как я считаю, вскрыты. Ну так вот, для того, чтобы составить вот такой вот альбом из этих двух пластинок, из «Double Fantasy» и из «Milk and Honey», я подумал, что хорошо будет не брать треки, которые, ну, изданы на этих пластинках. Вернее, в 100% варианте мне это не удалось, потому что не все рабочие тейки, скажем так, хорошо смастерены и сведены, чтобы их можно было включать уж в такую компиляцию. Некоторые песни, особенно с «Double Fantasy», они пошли в том виде, в каком они были на «Double Fantasy». Но некоторые, они будут звучать в варианте альтернативном. Альтернативный вариант, на мой взгляд, более приблизил звучание треков с «Double Fantasy» к тем трекам, которые оказались на «Milk and Honey». Потому что там треки звучат сыро, и вот некоторые треки с «Double Fantasy», еще раз повторю, рабочие тейки, пересведенные, они тоже звучат немножко сыро, ершисто, и, по мне, так даже и лучше. В общем, сегодня нас ожидает вот такой созданный мною, скомпилированный мною альбом. Я бы назвал его «Double Milk and Honey Fantasy». Вполне нормальное длинное название, которое по-русски может быть адаптировано следующим образом: «Двойная молочно-медовая фантазия». Почему нет? Вполне мог бы быть вот такой вот альбом. Молочно-медовый — это же два? Два. Следовательно, двойная фантазия, фантазия, потому что такого альбома в природе нет, а я его нафантазировал. Пластинка получилась полноценная, пластинка получилась на 46 минут. Нормальный альбом. Ни одной песни Йоко вы в ней не услышите. Еще раз повторю, те, кто недолюбливают японскую гражданку, сейчас будут рады. Ну а кто ее долюбливает, потерпите уж. Можем себе представить, вот как бы звучала пластинка Леннона 80-го года, если бы Леннон был, ну, например, с Мэй Пэнг. Мэй Пэнг не рвалась же записывать свои песни вместе с Джоном на альбоме, а Йока рвалась. Ну вот и был бы Джон с китаянкой, а не с япоянкой. И, возможно, альбом Double Fantasy, вернее, Double Milk and Honey Fantasy, звучал бы вот так, как он будет звучать сейчас. Ну что же, опять же, можно назвать этот альбом «Йоколес», «Обезьёченный», ну или «Naked», «Naked Yoko», «Обнажённый, очищенный от Йока». Приступим помаленьку, потихоньку. Что еще нужно сказать про работу Джона 80-го года? Я только напомню, что, в общем, приступили они к записи Double Fantasy, вообще к этой рекорд-сессии. Нет, теперь, когда история переписана Йокой Оно, все очень мармеладно, шоколадно и все очень красиво выглядит. Куда ни копни, прямо идиллия. Идиллии не было. Знаете, это из наших передач и из уже исторических раскопок. Еще совсем недавно все это было абсолютно вот на столах у людей лежало. Все знали, всем все было известно, и никакой тайны из этого не было. Но время проходит, Йока полирует, потихонечку живет-то она долго. И времени полировать у нее получилось много. И она очень хорошо уже отполировала историю Джона Леннона последних лет его жизни, да и смерти тоже. В общем, да, сплошной глянец. Ну так вот, приступили они к этой записи не от хорошей жизни, деньги кончились, растратила гражданка все деньги. Вот, поэтому, а что они умеют делать? Ну, Джон умел писать песни и записывать альбомы. Вполне успешно умел это делать. Ну, значит, надо дать ему все-таки записывать альбомы и писать песни. Хотя, еще несколько лет до этого Йоко потребовала, чтобы Джон прибил, ну не прибил, повесил на стенку гитару. Символом того, что больше он к ней не прикоснется. Ее устраивало, чтобы Джон больше не сочинял, чтобы Джон больше не играл, чтобы Джон больше не писал. Ее, японскую женщину, это устраивало. Давайте называть вещи своими именами. А то очень уж красиво. Еще несколько лет пройдет, получится, что чуть ли не она стимулировала ее к творчеству. Видите, начинаю закипать. Начинаю немножечко поругиваться. Ну а как иначе быть? Факты ведь, факты, факты. Поэтому что? Поэтому мы исключаем Йоко Оно из вот этого альбома. А потом, между прочим, я буду честным на самом деле. Я сделаю такую же передачу, альтернативную. И мы послушаем как бы альбом 80-го года Йоко Оно без Джона Леннона. То есть туда войдут песни Йоко Оно с Double Fantasy и песни Йоко Оно с Milk and Honey. Честно скомпилирую, честно сделаю вот такой же альбом. И поговорим о Йоко, достаточно о ней поговорим, вот как мы говорили в прошлой передаче, когда слушали ее альбом, крайний, надеюсь, крайний, не последний. Вот также послушаем Йокину работу 80-го года без Джона Леннона, ну и будем радоваться. А сегодня Джон Леннон, 80-й год, очищенный от Йоко, обезьёченный. Начинаем слушать Double Milk and Honey Fantasy.

Не знаю, как вам, а мне кажется, что вот выйдя альбом в таком виде, он бы оказал на музыкальное развитие 80-х годов значительно большее влияние, нежели две пластиночки по отдельности плюс Йокины песни.

Вот сейчас вместе с вами первый раз слушаю подряд все эти песни и понимаю, что выйдя альбом в таком виде в 80-м году, это было бы потрясение. This is the story about a house husband who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at the, you know, the kids.

теперь вы видите, какое качество и какой знак имела и имеет энергия Йоко Оно. В ее отсутствие Джон в буквальном смысле слова летит. Я просто потрясен и не знаю, как вы, слушая эти песни, это просто полет. В отсутствие вот этих верик и гирь, которые сковали песни Джона на обеих пластинках.

Ну и завершит компиляцию Grow Old Alone With Me оркестр под управлением Джорджа Мартина. Но это после вот этой песни. Ну потому что песня про Йоку.

остались одни, они просто воспарили. Ну и разговор о Джоне Ленноне 80-го года образца будет, конечно же, не полон без вот этой песни. Хотел без двух песен. Да, я все имею в виду работу Beatles. Хотел сделать как сингл A-side, B-side, Real Love и Free as a Bird. Время поджимает, поэтому только Free as a Bird Джон Леннон сегодня парил в небесах со своим творчеством. Пусть и дальше летит.

0: Golden Hit. Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.

this morning. My baby wrecked her Mercedes Benz.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: music.
1: Mama's yelling from the kitchen.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best

0: 3 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.